0: get like robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, robbed. We out, we out, we out.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».